0: Радио Дача. Радиоканал Радио Дача Тверь. Реестровая запись серии L номер ТУ-6900516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
1: Для слушателей старше 16.

0: фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
0: Участница музыкального праздника
1: Юлианна Караулова.

0: Радио Дача. Радиоканал Радио Дача Тверь. Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле. Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскуза. Растительный ренотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскуза дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Елена Калинина, СМС проведения акции 20 июля 3 сентября 2016 года.
1: Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.